0: ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱮᱴ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱥᱮᱴ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱦᱳᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱮᱫᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱮᱴ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱥᱮᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱷᱳᱱ ᱞᱮ ᱨᱤᱥᱤᱵᱷ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱞᱳ
1: হ্যালো
0: হ্যাঁ ওকে লাই দা
1: হ্যাঁ হ্যালো বর্ধমান জেলা পূর্ব বর্ধমান জেলা সাদগিছে জিকরে আতুকান মেমারি থানা সাদগিছে পোস্ট অফিস মেমারি থানা কইন লাই দা
0: নিতুম তাম
1: কি সর
0: আচ্ছা মা লে মে কুকলি চেতাম
1: হ্যাঁ ইয়া কুকলি তাহান কানা দাতা ইন চেতান লতার বাড়া দাতা তু দেখাবে
0: হুম
1: বাড়া দাতা দমে আসুতে তু দেখাবে ᱟᱫᱚ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱧ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱜᱮ ᱢᱤᱛᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱚᱞ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱚᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱤᱧ ᱛᱩᱲ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱥ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱧᱩᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱮᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱟᱨᱟ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱚᱢᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩᱧ ᱠᱟᱱᱟ
0: আচ্ছা আদো ডাক্তার ঠেন তো বাম চালাও কেন
1: আদো বৈছেন কেন হ্যাঁ আদো বৈছেন কেন
0: আচ্ছা ঠিক গিয়া আম আজম মে নি ডাক্তার মইছে তেলা ইমাম কানে হুম
2: ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱴᱟ ᱡᱮ ᱧᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱟᱸᱠᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱟᱸᱠᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱟᱢ ᱟᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱟᱴᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱸᱠᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮ ᱥᱟᱭᱤᱰᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱢᱫᱚ ᱰᱟᱴᱟ ᱛᱚᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱢᱮᱰᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱰᱟᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱮᱨᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱩᱠᱴᱟᱠ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱫᱮᱨᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ
2: ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱰᱟᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱ ᱠᱤᱫᱟᱹᱧ ᱠᱮᱨᱤᱡ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱠᱟᱞ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱟᱴᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱟᱞ ᱮᱢᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱮᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱛᱮ ᱟᱥᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱳᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱦᱮᱞᱳ
1: ᱦᱮᱞᱳ
0: ᱦᱮᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱚᱠᱚᱭᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱵᱤ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱪᱟᱹᱥᱚᱞᱤ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱠᱩᱪᱟᱹᱥᱚᱞᱤ ᱫᱟᱠᱚᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱞᱠᱟᱜᱟᱹᱲᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱢ ᱯᱷᱳᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱪᱮᱫ
1: ᱫᱟᱹᱭ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱫᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤᱦᱚᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱦᱳᱭ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱫᱟᱹᱭ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱰᱟᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ

ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱚᱨᱮ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱛᱟᱢᱚᱛ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱯᱨᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩᱜᱟᱱ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱚ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱵᱚᱱ